0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

тебе везло. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Карабалта и Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее, а если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз?
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91.
3: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555 71 71 72. 0555 71 71 72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина ФМ» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 1 по 31 июля 2026 года будет действовать временный зеленый коридор для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба МИД. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Документ предусматривает возможность для иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, добровольно покинуть Кыргызстан без применения административных штрафов. Кабмин меняет правила выдачи паспортов. Проект постановления об этом вынесен на общественное обсуждение. Одним из новшеств станет закрепление юридической силы цифрового паспорта. После изготовления ID-карты ее электронная версия будет автоматически формироваться в государственных системах и станет равнозначной пластиковому документу. На чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба FIFA. На момент игры группового этапа между Германией и Эквадором матчи Мундиаля посетили 3 миллиона 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США. Кроме того, на чемпионате установили рекорд по забитым голам. Сейчас забито 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда было забито 172 гола. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 99 сомов 68 тенгов, курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 17 тенгов, юань 12 сомов 87 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарнамах смате. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама. Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 1063. Татина FM.
2: Ставлю на

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики. Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченное настроение на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл. Никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Ниссы Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба 0555 05.

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно.
3: 0555-90-90-05.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-63.
6: Татина FM.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Если ваш бутерброд упал маслом вверх, значит, вы его намазали не с той стороны.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.

без мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: 3, есть мир 3, протяжка. Нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: В Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
3: Привет, это Галя Ростова. После лета моя кожа похожа на карту сокровищ. Тут были высыпания, тут я вовремя не сняла мокрый купальник, а здесь появилось пятно в виде австралии. Надо приводить себя в божеский вид, подумала я, и заодно решила рассказать тебе об осенних процедурах, которые помогут избавиться от сухости, шелушений, пигментации и высыпаний. Фракционная мезотерапия мезороллером поможет стимулировать синтез коллагена, улучшить микрорельеф кожи, сократить мимические морщины и сделать ровнее цвет лица. Во время процедуры делаются небольшие проколы, за счет которых активные вещества мезококтейля лучше проникают в глубокие слои. Не забудь обсудить с косметологом состав коктейля. Его нужно подобрать именно под твои потребности. А еще под состояние твоей кожи можно подобрать профессиональные пилинги. Обещаю в одном из следующих выпусков рассказать о новинках, а пока давай общие вопросы обсудим. Пилинги помогают устранить последствия гиперкератоза, нормализовать себорегуляцию, улучшить синтез гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена. Кожа будет более увлажненной и подтянутой, морщины сгладятся, пигментные пятна либо уйдут, либо станут менее заметными. Фотодинамическая терапия восстанавливает защитные функции и улучшает способность кожи к регенерации, стимулируя деление новых клеток. Цвет лица улучшается, кожа начинает лучше удерживать влагу, стянутость и шелушение уходят. Процедура не является травматичной, и восстанавливаться после нее не нужно. А еще ее можно сочетать с другими, в том числе и агрессивными. Хайдрофейшл поможет мягко снять ороговевшие частички кожи, глубоко ее очистить, увлажнить и напитать. Лицо сразу после процедуры станет более свежим и сияющим. Реабилитации нет. В погоне за идеальной кожей не завидуй другим. Во-первых, ты не знаешь, какой путь они прошли и как много денег потратили на обучение работе с фотошопом. А во-вторых, посмотри на знаменитостей. Судя по рекламе, у них с зубами, кожей и волосами постоянные проблемы.
2: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
1: Поторгуемся!
2: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: Ложь нельзя сказать просто. Она требует громких слов и многих украшений. Максим Горький.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0555 0516.

0: Кыргызстане. Полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Чапаров подписал закон, который вводит новые штрафы за несвоевременную выплату зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Теперь должностным лицам грозит штраф в 20 тысяч сомов, а организациям 65 тысяч сомов. Если выплата задерживается более чем на 5 дней, получатели обязаны выплатить основную сумму, компенсацию с учетом официального уровня инфляции, пеню 0,15% от суммы долга за каждый день просрочки. До получения письменного требования общая сумма пени не может превышать 200% от долга. После обращения гражданина это ограничение снимается и выплата продолжается до полного погашения задолженности. Для поступления в вузы на специальности в сфере сельского хозяйства установлен один из самых низких пороговых баллов ОРТ. Об этом сообщила начальник управления Министерства наук Айнура Исираилова. По ее словам, общий порог для большинства направлений остался на уровне прошлого года – 110 баллов по основному тесту и 60 по предметным. При этом для сельскохозяйственных специальностей достаточно набрать 100 баллов по основному тесту и 60 по предметным. Сборная Канады по футболу впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В матче 1/16 финала канадцы обыграли команду ЮАР со счетом 1-0. Обе команды впервые играли в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в своих группах. Последний раз Канада участвовала в турнире в 2022 году, а ЮАР в 2010, но ни разу им не удавалось пройти дальше. Следующий матч у сборной Канады состоится 4 июля в 1/8 финала против победителя пары Нидерланды-Марокко. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 99 сомов 68 тенгов, курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 17 тенгов, юань 12 сомов 87 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0506.
4: Радио Татина.
0: Нам

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
2: Татина FM.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063. Татьяна Фанн.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704 36 07 33. 0704 36 07 33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91.
0: Рекламная служба радио Татина 0555 05 10 63.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично, у меня дома

0: На заметочку.
1: Если у вас на голове ежик, значит, либо вас забирают в армию, либо вы уснули в лесу.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555 05 1063.
3: Радио «Татина». Нам...

0: さあ、в Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас!
1: Всем отличного настроения на Татина FM. Прогноз погоды для города Кабардино-Балкарии и Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее. Если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
0: Был прогноз? Да весь рассказался. Хиты.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71, 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Николай Гоголь.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. Учебный год в вузах и колледжах Кыргызстана тоже начнется 15 сентября. Решение приняло Министерство науки, высшего образования и инноваций. Ранее эту дату утвердили для школ. Перенос начала обучения связан с проведением в Кыргызстане саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Определилась очередная пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Норвегии играла накануне против Кот-д'Ивуара и одержала победу за счетом 2-1. Теперь норвежцы в 1/8 финала сыграют против сборной Бразилии. Ранее стало известно, что в 1/8 финала друг с другом сыграют Канада и Марокко. Также в 1/8 финала вышла сборная Парагвая. Она сыграет в следующем туре против Франции. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tasina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.
5: Татьяна ФМ.
6: Yo, Dan, it's your boy Brasco.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Если ты подберешь голодную собаку, сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Марк Твен.
0: Реклама.
2: Это будет Вайолле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
6: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Татина FM.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Женщины до 30 лет мучают волосы, а после 30 мучаются с волосами. Сегодня обсудим, как восстановить локоны и сделать их менее ломкими, а заодно развенчаем некоторые мифы о секущихся кончиках. Склеить секущиеся кончики раз и навсегда невозможно. Такие обещания в рекламе – маркетинговый ход. Маски и бальзамы дают временный эффект и создают видимость восстановления, приглаживая чешуйки. Кстати, эти самые маски и бальзамы в целом могут нанести только вред, если будут некачественными или содержать агрессивные химические компоненты и сульфаты, которые высушивают волосы. При выборе подходящего средства обращай внимание на концентрацию кератина. Этот компонент глубоко проникает в структуру локонов и выравнивает ее. Стрижка помогает избавиться от секущихся кончиков, но только на время, если не заниматься профилактикой. Витамины, правильное питание, грамотный уход и отказ от агрессивных гаджетов для укладки позволят поддерживать волосы в роскошном состоянии. Если хочешь классные локоны, твое питание должно быть разнообразным. Недостаток витаминов группы А, В, Е, железа, цинка, белка и жиров приводит к истончению волос, потере их блеска. Не расчесывай влажные волосы. Вначале немного их подсуши, чтобы не повредить кутикулу. Используй расческу с закругленными редкими зубьями и причесывайся, начиная от кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Не забывай про термозащиту и хотя бы иногда давай волосам высохнуть самостоятельно. Сделать локоны блестящими и здоровыми помогут плазмолифтинг и мезотерапия. Первая процедура вызывает активный рост волос и восстанавливает их за счет введения в кожу головы собственной плазмы клиента, а вторая – за счет инъекций индивидуально подобранных коктейлей из витаминов, микроэлементов и так далее. Как видишь, качество волос напрямую зависит от множества факторов. Теперь ты их знаешь, так что смело пользуйся советами.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71, 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91, 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Цитата.
1: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505-0506.
5: Радио Татина. Нам

0: стал винным.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Григорьевском ущелье Иссыкульской области из-за паводка разрушен мост. Как сообщает МЧС, движение полностью перекрыто. Минувшей ночью из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Чонаксу. Мощный поток полностью разрушил пятый по счету мост на том маршруте. Пострадавших нет, сейчас ведутся восстановительные работы. Перед началом туристического сезона на озере Иссыкуль проверили качество воды, как сообщили в департаменте экологического мониторинга. По основным химическим показателям она соответствует санитарным нормам. Первый этап проверки прошел в начале июня. Специалисты обследовали пляжи и устья рек. В течение сезона такие проверки проведут еще дважды. В конце июля и после завершения сезона. Это позволит отслеживать состояние озера в период туристической активности, ведь в этом году Кыргызстан ожидает около 12 миллионов туристов. Свыше 7 тысяч льготных кредитов получили фермеры в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 14. По данным Минсельхоза, всего выдано свыше 5 миллиардов сомов. Кредиты распределялись через два коммерческих банка и были направлены на развитие животноводства, растениеводства, а также на внедрение водосберегающих технологий. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Tatina FM. Включай. Танцуй.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Радио Татина. Чарнамах змати. 0555-0516. Татина ФМ.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

Кыргызстане. Час ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Obsession.

0: Зіна FM.
1: Звоню, на серце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Дитина ФМ.
1: Нежные мели, это будет нетрудно.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй по

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.